0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: сначала, а вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: it on, putting it on, putting it on the R-I-T-Z. How about you and me, says
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

ее самой не стало. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
4: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026 года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Черная икра, японская мраморная говядина и 24-каратное золото. Где же можно использовать эти деликатесы? В Америке с ними готовят хот-доги. Просто кетчупа и горчицы кому-то уже мало. Полный рецепт хот-дога класса люкс такой. Булочка из теста для круассанов, сосиска из мраморной говядины вагю, французская сметана крем-фреш, сыр маскарпоне, лук-сибулет, 30 грамм осетровой икры и съедобные хлопья золота. Хот-дог за $100 успел стать звездой гран-при Формулы-1 в Майами и теннисного турнира Майами Оупен. Королю фастфуда дали название Golden Glizzy, и он уже завирусился в социальных сетях. Почему-то люди обожают покупать и фотографировать привычные вещи в ультрадорогом исполнении.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1981 ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления в статье в научном журнале Science. Группа физиков предположила, что планета стала нагреваться из-за воздействия человека, и процесс будет прогрессировать. С тех пор гипотеза превратилась в реальность. Привлечь внимание к проблеме пытаются в том числе и люди искусства. В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся айсберг весом 3 триллиона тонн. Ученые дали ему имя B-15. 10 лет сотни исследователей следили за тем, как он таял. Так профессор геофизики Дуг Маккайл в экспедициях в Антарктику собрал десятки тысяч гигабайт сейсмических данных о таянии ледников и превратил эти данные в аудиофрагмент. Эти записи американская группа «Люфтверк» переработала и создала звуковую инсталляцию «Белые странники», которую представила летом 2021 года в Чикаго. Вокруг знаменитого небоскреба «Риверсайд Плаза» расставили динамики и транслировали звуки распада айсберга. На здании создали граффити в виде трещины. Это была уменьшенная копия реального раскола в леднике Ларсена весной 2017-го. Тогда от него отделился айсберг весом около 1 триллиона тонн.
4: Ульяновск FM.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ивановск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области по программе «Мой двор» готовят 73 объекта из 188. Губернатор ежедневно проверяет ход работ, требует от местных властей делать то же самое и не затягивать сроки. В Ленинском районе уже отремонтированы проезды, тротуары, асфальт у подъездов и колодцы во дворах на улицах Радищева и Любови Шевцовой, а также сделаны парковочные карманы. Жители следят за качеством ремонта. Напомним, за два предыдущих года в регионе благоустроили почти 400 дворов. В Ульяновске, как и по всей России, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и их сопровождающие имеют право на внеочередное обслуживание в организациях торговли, здравоохранения, образования, культуры и АЗС. Это закреплено указом президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года. Для получения льготы необходимо предъявить справку медико-социальной экспертизы или сведения из Федерального реестра инвалидов. При возникновении трудностей следует обратиться к администратору организации. Жителям Ульяновской области в дни выборов с 18 по 20 сентября, которые не смогут проголосовать по месту регистрации, нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно с 3 августа по 14 сентября лично в любой территориальной или участковой комиссии, в МФЦ или через портал госуслуги. При себе необходимо иметь российский паспорт или временное удостоверение личности, отрывную часть заявления с адресом участка и телефоном УИК, который следует сохранить для предъявления при голосовании. В России начнут поставлять органическое авокадо из Перу от производителя Масоджи, сертифицированного аккредитованным органом Роскачества Органик в соответствии с требованиями ГОСТ по итогам документарной проверки и аудита, пишет ТАСС. Теперь продукцию можно ввозить в страну как органическую и маркировать знаком гособразца, а реализовать ее будет импортер «Фруктовая лавка». Данное производство внесено в единый государственный реестр Минсельхоза России, что делает Перу еще одной страной Южной Америки наряду с Эквадором, Чили и Парагваем, где действуют производители, соответствующие российским стандартам. В перспективе сертификацию также могут пройти перуанский кофе, какао и голубика. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелий. Покрытие с микросферами оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Я ни о чем не жалею», — заявила 58-летняя актриса Джиллиан Андерсон в начале интервью газете «The Sunday Times». «Мы знаем и любим ее, прежде всего за роль агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Но уже через пару минут беседы актриса передумала и призналась. Есть несколько моментов, связанных с ранним материнством. Жаль, что я не все обдумала как следует и что я была слишком эгоистичной». Андерсон впервые стала матерью в 26, родив дочь от помощника художника-постановщика «Секретных материалов». Сериал к тому моменту снимался чуть больше года, карьера актрисы стремительно шла вверх и требовала проводить на площадке по 17 часов в день. После развода девочке приходилось постоянно перемещаться между домами родителей. «Она летала на самолетах каждые 3 недели», вспоминает Андерсон. «Это слишком тяжелое испытание для 6-летней девочки». Впрочем, к рождению следующих 2 сыновей Джиллиан подготовилась лучше. По ее словам, вполне реально уделять достаточно времени детям и при этом много работать и хорошо зарабатывать, чтобы они видели, как мама наслаждается любимым делом.
4: Реклама.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
6: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд, 2А, строение 1.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1973-го родился боксер-тяжеловес, русский гигант и зверь с Востока Николай Валуев. Его еще называли Коля Кувалда за длинные руки, помогавшие держать соперника на расстоянии. Валуев – первый российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA. В 2005 году он победил Джона Руиса, но чемпионский пояс оказался маловат, и Валуев с иронией пообещал заказать новый, побольше. Его рост 2 метра 13 сантиметров, а вес около 150 килограммов. Интересно, что в детстве и юности он занимался вовсе не боксом, а баскетболом и метанием диска. И в физкультурный институт поступил на отделение легкой атлетики. И там тренер предложил 20-летнему Николаю попробовать бокс. Уже через полгода он выступал на ринге. В 2010-м русский гигант объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на головном мозге и с тех пор регулярно проходит обследование. Николай Валуев – депутат и примерный семьянин. У него трое детей. Он не раз снимался в российском кино, но вот от эпизода в голливудском проекте «Люди Икс» отказался.
4: Ульяновск FM.

0: на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
4: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Раки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Черная икра, японская мраморная говядина и 24-каратное золото. Где же можно использовать эти деликатесы? В Америке с ними готовят хот-доги. Просто кетчупа и горчицы кому-то уже мало. Полный рецепт хот-дога класса люкс такой. Булочка из теста для круассанов, сосиска из мраморной говядины вагю, французская сметана крем-фреш, сыр маскарпоне, лук-сибулет, 30 грамм осетровой икры и съедобные хлопья золота. Хот-дог за $100 успел стать звездой Гран-при Формулы-1 в Майами и теннисного турнира Майами Оупен. Королю фастфуда дали название Golden Glizzy, и он уже завирусился в социальных сетях. Почему-то люди обожают покупать и фотографировать привычные вещи в ультрадорогом исполнении.
4: Реклама.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам.

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1981 ученые впервые заявили об угрозе глобального потепления в статье в научном журнале Science. Группа физиков предположила, что планета стала нагреваться из-за воздействия человека, и процесс будет прогрессировать. С тех пор гипотеза превратилась в реальность. Привлечь внимание к проблеме пытаются в том числе и люди искусства. В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся айсберг весом 3 триллиона тонн. Ученые дали ему имя B-15. 10 лет сотни исследователей следили за тем, как он таял. Так профессор геофизики Дуг МакКайл в экспедициях в Антарктику собрал десятки тысяч гигабайт сейсмических данных о таянии ледников и превратил эти данные в аудиофрагмент. Эти записи американская группа «Люфтверк» переработала и создала звуковую инсталляцию «Белые странники», которую представила летом 2021 года в Чикаго. Вокруг знаменитого небоскреба «Риверсайд Плаза» расставили динамики и транслировали звуки распада айсберга. На здании создали граффити в виде трещины. Это была уменьшенная копия реального раскола в леднике Ларсена весной 2017-го. Тогда от него отделился айсберг весом около 1 триллиона тонн.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Escucha el ritmo.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В Ульяновске завершили капитальный ремонт школы номер 23 на улице Автозаводской, 51. Здесь учатся 200 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Алексей Русских рассказал, что главной задачей было спасти здание от разрушения. Специалисты отремонтировали кровлю и перекрытие, а также заменили старые инженерные сети. Кроме того, в школе обновили спортзалы, классы, заменили пищеблок и сделали новую столовую. Для классов закупили интерактивное оборудование, его установят к 1 сентября. Это очередной объект, который готовится к открытию по национальному проекту «Молодежь и дети». Всего в федеральную программу включили 41 школу Ульяновской области. В Ульяновске в рамках акции «Чистый четверг», организованной по поручению главы города Александра Балдакина, почти 2500 человек из 700 организаций с привлечением 119 единиц техники вывезли с городских территорий 439 кубометров мусора и веток, оставшихся после шторма. Работы прошли в Ленинском, Железнодорожном, Засвияжском районе, а участие в них приняли подразделения администрации, муниципальные учреждения, управляющие компании, коммерческие организации, территориальные общественные самоуправления и жители. По указанию градоначальника, следующая общегородская уборка под названием «Санитарная пятница» состоится сегодня, 21 августа. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок введения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные о липидном профиле пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования – результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых с 2 до 5 миллионов рублей и разрешить применять льготный налог 4,6% при сдаче нежилых помещений. По словам парламентариев, предельная сумма не менялась с 2019 года, а повышение лимита удержит предпринимателей от ухода в тень и поддержит их на фоне отсутствия у них стажа, пенсии и больничных. Законопроект будет внесен в Госдуму. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелей. Покрытие с микросферами оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Хельсинки зафиксировали уникальный результат. Начиная с лета 2024-го в городе на дорогах не погибал ни один человек. Ни один водитель, пешеход или велосипедист. Для сравнения, в крупных российских городах печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Я ни о чем не жалею», — заявила 58-летняя актриса Джиллиан Андерсон в начале интервью газете «The Sunday Times». «Мы знаем и любим ее, прежде всего, за роль агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Но уже через пару минут беседы актриса передумала и призналась. Есть несколько моментов, связанных с ранним материнством. Жаль, что я не все обдумала как следует и что я была слишком эгоистичной». Андерсон впервые стала матерью в 26, родив дочь от помощника художника-постановщика «Секретных материалов». Сериал к тому моменту снимался чуть больше года, карьера актрисы стремительно шла вверх и требовала проводить на площадке по 17 часов в день. После развода девочке приходилось постоянно перемещаться между домами родителей. «Она летала на самолетах каждые 3 недели», — вспоминает Андерсон. «Это слишком тяжелое испытание для 6-летней девочки». Впрочем, к рождению следующих 2 сыновей Джиллиан подготовилась лучше. По ее словам, вполне реально уделять достаточно времени детям и при этом много работать и хорошо зарабатывать, чтобы они видели, как мама наслаждается любимым делом.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 августа 1973-го родился боксер-тяжеловес, русский гигант и зверь с Востока Николай Валуев. Его еще называли Коля Кувалда за длинные руки, помогавшие держать соперника на расстоянии. Валуев – первый российский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA. В 2005 году он победил Джона Руиса, но чемпионский пояс оказался маловат, и Валуев с иронией пообещал заказать новый, побольше. Его рост 2 метра 13 сантиметров, а вес около 150 килограммов. Интересно, что в детстве и юности он занимался вовсе не боксом, а баскетболом и метанием диска. И в физкультурный институт поступил на отделение легкой атлетики. И там тренер предложил 20-летнему Николаю попробовать бокс. Уже через полгода он выступал на ринге. В 2010-м русский гигант объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Перенес несколько операций на головном мозге и с тех пор регулярно проходит обследование. Николай Валуев – депутат и примерный семьянин. У него трое детей. Он не раз снимался в российском кино, но вот от эпизода в голливудском проекте «Люди Икс» отказался.
4: Ульяновск FM.

FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.

сегодня взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области по программе «Мой двор» готовят 73 объекта из 188. Губернатор ежедневно проверяет ход работ, требует местных властей делать то же самое и не затягивать сроки. В Ленинском районе уже отремонтированы проезды, тротуары, асфальт у подъездов и колодцы во дворах на улицах Радищева и Любови Шевцовой, а также сделаны парковочные карманы. Жители следят за качеством ремонта. Напомним, за два предыдущих года в регионе благоустроили почти 400 дворов. Жителям Ульяновской области в дни выборов с 18 по 20 сентября, которые не смогут проголосовать по месту регистрации, нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно с 3 августа по 14 сентября лично в любой территориальной или участковой комиссии, в МФЦ или через портал госуслуги. При себе необходимо иметь российский паспорт или временное удостоверение личности, отрывную часть заявления с адресом участка и телефоном УИК, который следует сохранить для предъявления при голосовании. В России начнут поставлять органическое авокадо из Перу от производителя Масоджи, сертифицированного аккредитованным органом Роскачества Органик в соответствии с требованиями ГОСТ по итогам документарной проверки и аудита, пишет ТАСС. Теперь продукцию можно ввозить в страну как органическую и маркировать знаком гособразца, а реализовать ее будет импортер «Фруктовая лавка». Данное производство внесено в единый государственный реестр Минсельхоза России, что делает Перу еще одной страной Южной Америки наряду с Эквадором, Чили и Парагваем, где действуют производители, соответствующие российским стандартам. В перспективе сертификацию также могут пройти перуанский кофе, какао и голубика. Посол в России в Берне Сергей Гармонин заявил, что швейцарская дипмиссия в Москве ужесточила выдачу виз российским гражданам. Получение многократных виз стало практически невозможным, а большинство разрешений теперь выдается однократно на даты поездки по приглашению близких родственников, пишет ТАСС. По словам дипломата, эти проблемы не только сохраняются, но и усугубляются, затрагивая в том числе сотрудников российских загранучреждений при поездках в странах Шенгенского пространства. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелий. Покрытие с микросферами оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

песни, в которых много летнего настроения сразу чувствуется, только что одна из них. С вами Андрей Королев. Пока что от летней погоды и от летнего настроения, конечно же, не отказываемся и наслаждаемся прекрасной пятницей, прекрасным финалом недели. Совсем скоро у нас «Оскар», «Между мной и тобой», «Золотые хиты».

0: Только что у нас Оскар, а впереди Милен Фармер, самая необычная французская певица и ее музыкальная новинка. Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, где на этой неделе мы рассказываем про самые известные и необычные картины. И сегодня речь про картину Анри Матисса «Танец».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Танец» Матисса – одна из самых тиражируемых картин в современной истории. Все знают красные танцующие фигуры на синем фоне. Сегодня «Танец» Матисса. «Танец» был интерьерной живописью. Полотно заказал в 1908 году известный московский коллекционер Сергей Щукин для декора лестницы своего особняка. «Танец» приняли таким шквалом критики, что Щукин прямо в Париже отказался от заказа и уехал. Но уже в дороге передумал, забрал картину и заплатил рекордную для рынка сумму – 27 тысяч франков за два полотна. У «Танца» есть дополняющая картина, она называется «Музыка». На зеленом холме изображены пять мужских фигур. Один играет на скрипке, второй – на флейте, а трое остальных сидят, слушая музыку. Диптих объяснялся просто – у лестницы было две свободные стены. «Танец» имеет огромный размер – 2 метра 60 сантиметров, почти на 4 метра. Он должен был покрывать всю стену. В картине использовано всего три цвета – красный цвет для фигур, синий для неба и зеленый для холма. «Танец» так хорошо сохранился, потому что Матисс был одним из первых, кто начал использовать кадмиевые краски, которые только-только появились на коммерческом рынке. До начала 20 века главным красным пигментом в живописи была киноварь. Она была токсичной и медленно отравляла художников, а кроме того, она тускнела со временем, становясь серой или даже черной. «Танец» не застрахован. Это обошлось бы в миллионы долларов в год, а если картина погибнет, никакая страховая компания просто не сможет выплатить страховку. Срок действия авторского права Матисса на эту картину завершился 1 января 2025 года. И теперь любой человек может свободно копировать и перепечатывать «Танец» и использовать его в коммерческих целях. Долгое время близнец «Танца», панно «Музыка» существовало с цензурой. Щукин замазал гениталии одной из фигур красной краской. В этом виде картина выставлялась все советское время. Первоначальный вид картине вернули только при реставрации в 1988 году. Матисс, кстати, за это на Щукина обиделся. И что на первом месте? И «Танец», и «Музыку» долгое время скрывали от царской семьи, ведь картины считались непристойными. Когда в 1913 году особняк Щукина в Москве посетил великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, лестницу закрыли деревянными щитами и затрапировали тканью. Члены императорской семьи прошли мимо шедевров, даже не подозревая об их существовании.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Яновск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Когда наступает финал недели, когда уже пятница, план на выходные как минимум должны быть согласованы с синоптиками. У нас впереди Тедди Свимс и песня про плохие сны «Bad Dreams». В такую пятницу лучше ничего важного не проспать.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Отто. Сценарий. Характер нордически выдержанный. Центр Юстасу.

0: Самые счастливые люди на Земле те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.
1: Мы с вами вплотную подошли к песням «Золотой коллекции». Она вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Лимар, «If There Is Any Justice», еще Рики Мартин и Мэйя, а откроют «Золотую коллекцию» Сандра «In the Heat of the Night».
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.

Это Лимар «If There Is Any Justice» в золотой коллекции часа. Скоро послушаем пятерку лучших песен о любви. Начнем в 13.05. А еще впереди инструментальная музыка, Ванесса Мэй и мелодия «Classical Guess».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. О «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: Каждая из пяти песен любви – это особенная история. И, конечно же, про любовь. У нас впереди «Танцы минус», песня «Половинка». Еще впереди Марайя Кэрри, «My All». А прямо сейчас Эдвард Майя и Вика Жигулина, «Стерео Лав». Пять песен о любви начинаются.

0: пяти песнях о любви. Зейн Малик и певица Сия, «Duck Till Dawn» или «От заката до рассвета». И чуть раньше Майкл Джексон, «Билли Джин». К пяти песням о любви обязательно вернемся, но теперь уже завтра. Пять песен о любви звучат каждый день и начинаются в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди «Аха» о неизбежности уходящего лета. Песня «Summer Moved On». Музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Конечно же, как мы в пятницу и без музыкальных новинок, у нас впереди One Republic и песня Need Your Love. Песня, которая, появившись в этом году, уже занимает достойное место в наших личных хит-парадах.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.
2: Here's mine. I found out.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают в этом выпуске. Адриан Сина и Сандра Энн Энджел, чуть раньше Бон Джови, и откроют золотую коллекцию Рикардо Фольи.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции Адриан Сина и Сандра Энн Энджел. Скоро послушаем Роберта Майлза, Фейбл, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из фильма «Пираты Карибского моря».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А это Ava Max, «Короли и королевы». С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Впереди Стас Пьеха, «Город детства».

0: Это бразильский диджей Алок и соул-певец Халид, песня «Dive into me». Между прочим, новинка этого 26-го года. А впереди еще один музыкальный тандем, но что называется «Проверенный временем». Альбана и Рамина Пауэр и песня про счастье. Феличита.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск FM.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро следует.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда. Скоро послушаем Рэйю с хитом «Натали Донт».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Енов с кафем. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Мы с вами уже подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Nickelback, If Today Was Your Last Day, чуть раньше Westlife, откроют золотую коллекцию Roy Orbison, Oh Pretty Woman.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

золотой коллекции Nickelback и очень мотивирующая песня «If today was your last day». Совсем скоро послушаем Маранди «Save me», а еще у нас по плану инструментальная музыка, мелодия, которую можно слушать бесконечно. Называется она «Timeless».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Эту песню Минелли запомнить очень просто, потому что слово «рам-пам-пам» повторяется очень много раз. С вами Андрей Королёв. Пусть сегодняшняя пятница проходит у вас тоже очень просто и легко. Скоро послушаем группу «Хай-Фай» и песню «Беспризорник».

Такие песни очень настраивают нас на вечер сегодняшней пятницы. Это Морган Уоллен, Love Somebody. Песня, конечно же, про любовь. Не забываем мы и про золотые хиты. У нас впереди Alphaville, Big in Japan.

0: Кировск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: нами всегда прекрасная музыка. Не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди Алекс Уоррен, которому, кстати, через месяц исполнится 26. Послушаем его песню «Fever Dream».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: там, где музыка прежде всего.
1: С нами всегда прекрасная музыка, а лучшие хиты собираются вместе в нашей с вами золотой коллекции и дарят нам всегда особенные воспоминания и впечатления. В этом выпуске у нас Чарли Пут, Attention, чуть раньше Йосон Дор и Нана Черри, а откроют золотую коллекцию Джордж Харрисон.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Один из прекрасных мелодистов, по крайней мере, человек, который очень хорошо разбирается в музыке, это Чарли Пут в золотой коллекции с песней «Attention». Скоро послушаем пар Горького «Moscow Calling», а еще у нас впереди инструментальная музыка и очень красивая мелодия из мюзикла «Кошки».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области предприятие вводит выплаты за рождение детей. Пионером стал УАЗ. С будущего года завод будет выплачивать свыше 1 миллиона рублей за третьего или четвертого ребенка. А к началу учебного года 1350 семей сотрудников получат мат-помощь на дошкольников, школьников и студентов-очников. В регионе действует корпоративный семейный стандарт для поддержки здоровья и семейных работников. За прошлый год его внедрили 472 работодателя. В текущем году присоединились еще 120 предприятий, что обеспечило поддержку более чем 40 тысячам сотрудников. В Ульяновской области до 30 сентября проходит акция «Наполни социальный погребок». В этом году помощь окажут семьям, участникам СВО, пенсионерам и людям с инвалидностью с доходом ниже прожиточного минимума. За 21 год существования акции поддержку получили более 900 тысяч человек. Чтобы стать участником или волонтером, следует обратиться в местное отделение соцзащиты. Контакты можно найти на сайте регионального Минсоцразвития. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрафакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географически ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком на автономном округе до максимума в Чеченской республике. А среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая в сельских поселениях. Россия и Непал наполняют двусторонние отношения новым задержанием, обсуждая запуск механизма взаимодействия между госорганами и бизнесом. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Катманду Алексей Суровцев. По его словам, встреча Владимира Путина и премьер-министра Непала Шармы Оли на саммите ШОС в сентябре прошлого года подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество. Несмотря на смену правительства в Непале, внешнеполитический курс страны остался прежним с упором на экономику. В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологии выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток, а также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году последующими ежегодными отчетами. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Песня очень яркая, хотя и называется «В темноте in the dark». И вот с такими светлыми песнями движемся в сторону завершения рабочей недели. С вами Андрей Королёв, хорошей нам всем пятницы, впереди «Братья Гримм» и песня «Кустурица».

музыка, которую мы любим, только что Оливия Дин, очень милая песня «So easy to fall in love», «Так легко влюбиться», и в эту песню тоже. Перенес Сандра, «Secret Land», «Золотые хиты».

0: Чем ближе финал недели, чем ближе вечер пятницы, тем больше требуется сил, чтобы завершить все важные дела, а в выходные только лишь и отдыхать. У нас впереди очень бодрая песня Элис Мертон «No Roots».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А мы с вами на пороге золотой коллекции. Впереди тройка песен из разных музыкальных десятилетий. Послушаем Кристиана Леонтио, Story of My Life, чуть раньше у нас Touch and Go, Танго в Гарлеме. А откроет золотую коллекцию группа Eagles.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

золотой коллекции Кристиан Леонтьева «Story of my life». С вами Андрей Королев. Желаю вам приятного вечера пятницы, отличных выходных. Встречаемся мы с вами в понедельник, а сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

композиция называется «How long?» – «Как долго?» Поработали, потрудились мы с вами на этой неделе, а вот вечер пятницы, прекрасно вам его провести. Меня зовут Алена Богданова, я с удовольствием составлю вам сегодня компанию. Далее Леонид Агутин, послушаем песню «Остров».

0: А это проект Калео, композиция называется «Way Down We Go». Часто такое бывает, что непростые чувства толкают музыкантов сочинять прекрасные песни, не исключение «Wonderful Life» группы Black. Ее сочинил вокалист Колин Вирнкомп, а вдохновением ему послужил скандальный развод. Так и появилась «Wonderful Life», а Black послушаем.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Главные хиты этого года и песни на все времена. Ульяновск FM.

0: пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Меньше слов, больше музыки.
1: А я смотрю вперед, там у нас с вами золотая коллекция, в ней одна песня лучше другой. Послушаем Эт-Сон Майкла Джексона, Хьюмана Регенбоун Мэна, а еще Соли Адриана Челентана. Вот с этого хита и начнем наш с вами золотую коллекцию.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Dragon Bone Man, композиция называется Human. Это была наша с вами золотая коллекция. Вам желаю хорошего вечера, уже наискорейшего завершения всех дел на сегодня. Далее для вас Dido Thank You. До этого еще расскажу о погоде на субботу. А чуть раньше у нас с вами музыка понятная без слов. Мелодия, которая называется Пасакалья.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: В Ульяновской области до 30 сентября проходит акция «Наполни социальный погребок». В этом году помощь окажут семьям, участникам СВО, пенсионерам и людям с инвалидностью с доходом ниже прожиточного минимума. За 21 год существования акции поддержку получили более 900 тысяч человек. Чтобы стать участником или волонтером, следует обратиться в местное отделение соцзащиты. Контакты можно найти на сайте регионального Минсоцразвития. В Ульяновской области по программе «Мой двор» готовят 73 объекта из 188. Губернатор ежедневно проверяет ход работ, требует от местных властей делать то же самое и не затягивать сроки. В Ленинском районе уже отремонтированы проезды, тротуары, асфальт у подъездов и колодцы во дворах на улицах Радищева и Любови-Шевцовой, а также сделаны парковочные карманы. Жители следят за качеством ремонта. Напомним, за два предыдущих года в регионе благоустроили почти 400 дворов. В Ульяновске, как и по всей России, инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и их сопровождающие имеют право на внеочередное обслуживание в организациях торговли, здравоохранения, образования, культуры и АЗС. Это закреплено указом президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года. Для получения льготы необходимо предъявить справку медико-социальной экспертизы или сведения из Федерального реестра инвалидов. При возникновении трудностей следует обратиться к администратору организации. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрфакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географически ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком на автономном округе до максимума в Чеченской республике. Среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая – в сельских поселениях. К 2040 году глобальная космическая экономика может вырасти с нынешних 500 миллиардов долларов до 2 триллионов долларов. По словам авторов исследования, это приведет к формированию внеземной экономики для производства товаров на орбите при условии добычи ресурсов на астероидах и Луне. Основой станут металлы платиновой группы, вода, органика и лунный реголит. Необходимые технологии уже разрабатываются, однако большинство из более чем 1000 профильных компаний пока находится на этапе концептуального проектирования. Курс валюты на сегодня – доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Город 312, обернись, а я смотрю вперед, а там у нас с вами новая композиция, которая настроит нас с вами на прекрасный вечер пятницы и не менее прекрасные выходные, называется «Dive into me».

0: Легендарный Луи Армстронг сказал однажды очень просто, но ёмко: то, что мы играем, это жизнь. Только что вот Wonderful World, Кенни Джи и Луи Армстронга. А дальше у нас с вами еще Джерри Холливелл, It's a Raining Man.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. А далее композиция 3 to 1. До этого еще расскажу о погоде на субботу. Но прежде послушаем горячую десятку Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Танец» Матисса – одна из самых тиражируемых картин в современной истории. Все знают красные танцующие фигуры на синем фоне. Сегодня «Танец» Матисса. «Танец» был интерьерной живописью. Полотно заказал в 1908 году известный московский коллекционер Сергей Щукин для декора лестницы своего особняка. «Танец» приняли таким шквалом критики, что Щукин прямо в Париже отказался от заказа и уехал. Но уже в дороге передумал, забрал картину и заплатил рекордную для рынка сумму – 27 тысяч франков за два полотна. У «Танца» есть дополняющая картина, она называется «Музыка». На зеленом холме изображены пять мужских фигур. Один играет на скрипке, второй – на флейте, а трое остальных сидят, слушая музыку. Диптих объяснялся просто – у лестницы было две свободные стены. «Танец» имеет огромный размер – 2 метра 60 сантиметров, почти на 4 метра. Он должен был покрывать всю стену. В картине использовано всего три цвета – красный цвет для фигур, синий для неба и зеленый для холма. «Танец» так хорошо сохранился, потому что Матисс был одним из первых, кто начал использовать кадмиевые краски, которые только-только появились на коммерческом рынке. До начала 20 века главным красным пигментом в живописи была киноварь. Она была токсичной и медленно отравляла художников, а кроме того, она тускнела со временем, становясь серой или даже черной. «Танец» не застрахован. Это обошлось бы в миллионы долларов в год, а если картина погибнет, никакая страховая компания просто не сможет выплатить страховку. Срок действия авторского права Матисса на эту картину завершился 1 января 2025 года. И теперь любой человек может свободно копировать и перепечатывать «Танец» и использовать его в коммерческих целях. Долгое время близнец «Танца», «Пано», «Музыка» существовала с цензурой. Щукин замазал гениталии одной из фигур красной краской. В этом виде картина выставлялась все советское время. Первоначальный вид картине вернули только при реставрации в 1988 году. Матисс, кстати, за это на Щукина обиделся. И что на первом месте? Number one. И «Танец», и «Музыку» долгое время скрывали от царской семьи, ведь картины считались непристойными. Когда в 1913 году особняк Щукина в Москве посетил великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, лестницу закрыли деревянными щитами и затрапировали тканью. Члены императорской семьи прошли мимо шедевров, даже не подозревая об их существовании.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Самое время уже взглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Джеймс Блант. Послушаем «You are beautiful». Также в тройке появятся два Криса. Это Крис де Бург из Ирландии и Крис Ри из Великобритании. Какой вам нравится больше? Ну а начнем нашу с вами золотую коллекцию с хита Криса Ри «The Road to Hell».
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

Под такие песни очень даже приятно уже завершать эту рабочую неделю и встречать в выходные You Are Beautiful Джеймса Бланта в золотой коллекции. Далее о Томми Китон If You Come To Me, до этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше у нас с вами музыка, понятная без слов.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это песня о том, что вместе можно все преодолеть и прекрасно провести вечер пятницы и выходные. Let's love, Дэвида Гетта и Сия. Далее у нас с вами еще кино. Послушаем «Красно-желтые дни».

0: Музыканта зовут Эдис Уимс, а композиция называется «The Do». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, пятница, хорошего вам настроения. А дальше песня, которая подарит нам с вами несколько приятных минут. «I just call to say I love you» Стиви Вандера.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
3: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Вам желаю хорошего отдыха после работы. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Ace of Base, Beautiful Life, также танцевальный Faded. А в начале золотой коллекции у нас с вами мелодичный поп-рок от команды Crowded House.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: А этот диджей стал всемирно известным благодаря своим электронным композициям. Алан Уолкер, мы послушали его «Faded» в золотой коллекции. Дальше у нас с вами Scorpions Lonely Nights. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше очень красивая инструментальная композиция «Slow Dance».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ты так прекрасна, что это ненормально, спел нам Майкл Патрик Келли «Beautiful Madness». Дальше у нас с вами еще Игорь Корнелюк, но прежде узнаем, что же нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Соблюдение скоростного режима экономит приличные суммы и лишь незначительно увеличивает время в пути. К такому выводу пришли ученые из Университета Миннесоты на основе анализа данных 120 миллионов реальных поездок. Оказалось, что свыше 40% поездок американцев проходят с превышением скорости. Водители проводят за рамками лимита 12% всего времени в пути. Привычка постоянно обгонять и агрессивно ускоряться дает ложное ощущение контроля над временем. Но статистика показывает, что при среднем ежедневном маршруте в 46 километров превышение скорости помогает выгадать всего 54 секунды. А на высоких скоростях резко растет сопротивление воздуха, а вместе с ним и аппетит мотора. Отказ от агрессивной езды мгновенно снижает расход топлива. В рамках одной короткой поездки соблюдение скорости экономит около 18 центов. Но на длинных дистанциях эта цифра быстро превращается в сотни долларов. Спокойная езда по правилам – простой способ оптимизировать личный бюджет.

0: На очереди у нас с вами Vonatex с композицией «Someone», кто-то и кто-то, кого мы давно знаем, Анна Романова, прямо сейчас с нами расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, семейные дела будут раздражать, родственники подольют масло в огонь, сомнений, не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное, в сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности, они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте

0: новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы. День опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы. Если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги. Возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи. Могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы. Близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: В это время Анна Романова приоткрывает завесу завтрашнего дня, расскажет нам гороскоп. На субботу послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, семейные дела будут раздражать, родственники подольют масло в огонь сомнений, не планируйте ничего важного. Тельцы, не стоит пытаться объять необъятное, в сутках, как их не растягивай, всего 24 часа. Близнецы, не принимайте близко к сердцу небольшие неприятности, они не повлияют на результат того, что вы делаете. Раки, хорошо бы отдать долги или сделать генеральную уборку в доме, или и то, и другое. Это вернет вам душевное равновесие. Львы, есть опасность пойти на поводу у своих желаний, которые явно расходятся с возможностями. Будьте осторожны. Девы, не планируйте новых дел. Гораздо эффективнее будет закончить то, что было задумано вчера. Весы, не принимайте решения в одиночку. Груз ответственности стоит разделить с близкими или другими заинтересованными людьми. Скорпионы. День опоры на прежний опыт и использование накопленных ресурсов. Можно тратить деньги на большие проекты. Стрельцы. Если вы не уверены в своих решениях, лучше еще немного подумать. У вас есть время. Козероги. Возможен конфликт между личными желаниями и делами семьи. Может активироваться старый конфликт с близкими. Водолеи. Могут возникнуть конфликты с родственниками из-за общей собственности или финансов. Решить их будет непросто, но возможно. Рыбы. Близкий человек может преподнести сюрприз двойственного характера. День может быть испорчен плохим настроением.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду, ночью плюс 16-18 градусов, а днем 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер 273-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер 273-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

там, где музыка прежде всего. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.